0: китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 还要干啥呀？都审查大半天了，这架势瞅着咋这么吓人呢？我想起来这景儿在哪儿见过了啊？地主家杀猪就这么整啊？那我也知道，退出毛嘛。
3: 前进去两个人，你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。
2: 去。

0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся. Присаживаемся.
1: Присаживаемся. 他们要干啥呀？
2: 大王律师，你们要干啥呀？
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: 哥，咱不是洗澡吗？这都是女的，害羞了。
2: 哎呀，走走走走。
0: 鼓掌鼓掌。
1: 哎呀哎呀，干啥呀？
0: 洗净。
1: 哎呀，你们咋这样啊？
0: 哎，大
1: 王律师，猫啊！
0: Придется поработать.
2: Нет, 谁要给咱剃头？
1: 不不不，剃头我也不行啊！这我哥给我留的。
2: 你咋不行啊？我都剪了，你差啥呀？别整那没用的啊！是军人就得服从命令，别给咱看脸丢人。整。

0: 哎呀，你干啥呢？你？
1: 我昨天晚上梦见老汤了。
0: 梦见他和那些没从劳动营跑出来的人，全让日本愣给活埋了，
1: 老大一个万人坑啊！
0: 你怎么能说点吉利话呢？
1: 我总能梦见老汤。
0: 你说他也没个消息，要啥消息啊？哎呦，王大元，赵元，没啥。
1: 这是，
2: 没事啊，也服气啊！以前跟我们一个战友叫汤德远的，在大兔子岭啊，给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了。
1: 大兔子岭，
2: 嗯，
1: 哪个大兔子岭？
2: 哪个我也记不清了，我就记着跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
1: 景阳镇，修的啥工事？
2: 我们就是天天搬石头、挖坑。
3: 盖营房啥的，
2: 里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。这事儿得上报。一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。
3: 出来的时候应该是差不多初冬的时候就逃出来了，
2: 在里边就是天天没日没夜的干活，你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
3: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился 1 или 2 месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
4: Так,
3: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанджи.
5: Знаете ли вы, что они там строят?
2: Чунсяо, ты не знал, что они там строят? 但他们干啥，我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声儿特别大，咣咣，就每天都炸山。
3: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. Ничего не годен лучше хороший шумелый.
2: Ходурен.
3: Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 2. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали город.
2: 炸山，把人身上小鬼子绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了，就跟那耗子屁耗子绑个鞭炮一样。那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子。耗子是什么？耗子吗？
3: 就老鼠。老鼠啊。
6: Говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они
2: 老鼠去炸山，不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
3: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。对，但他们肯定是就有什么事儿。就是什么事儿？什么事儿？是。
2: 什么事儿还不太清楚？对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。你不知道，我有什么问题？我有些事情可以问。他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
5: 可以了，
2: 啊，
5: 你先回去吧。
2: 听明白了吗？
5: 听明白了。
2: 行了，哎，是。

0: 爹，那啥玩意儿？傻狍子不懂了吧？这是咱家护身符啊！行了，你待会儿做好了给你端过去啊！你先回去。你这要谁一爬墙头看见你，咋整？快回去！快快快！别回来。
1: Володя, Иван твой солдат?
2: Иван?
1: Да, Иван. Это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, и о котором не было нам известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
2: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
1: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
2: Тогда бери осла. Осел не подведет.
1: Хорошо.
3: 什么时候咱也有肉罐头吃？那是军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。
4: 小同志。
3: 到格里高利山文奇，你去他办公室。是。Товарищ，
5: товарищ осел， вы провели себя хорошо на тренировке， и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу。
4: 阿肖同志，由于你在训练中表现得非常有益，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特遣小组。 过境执行特殊任务。
5: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
4: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要保密。
3: 是。
6: 报告上尉。
7: 是的，我有个请求。我想要一罐肉罐头。你需要康熙肉回去。好的，是。我有这康熙肉。
6: 谢谢上尉。
7: 二弟子，完成任务以后，能不能拐个弯去看一趟你爹？
6: 是吧？我也这么想的。 大哥的事儿，爹娘爹知道。嗯，叔，嗯，老三交给你了。放心吧，滚！
8: 啊！哎，干啥呀？都不许动啊！我还回来呢，别惹事啊！
9: 等等。
8: 自己做的，别嫌弃啊。呵，手艺不错啊，舍得啊。
9: 啥舍不得的？人回不去，刀还不能回去了。
8: 明白了，到时候替你捅上两下子。
9: 好样的。
8: 走了。
9: 哥。
8: 咋的？
9: 没事。
8: 回来见。